0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Женя. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Емол. Это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн Рагекс всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Президент поздравил свою коллегу из Эквадора Даниэля Нобоа с национальным праздником Днем провозглашения независимости. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. В Беларуси накануне профессиональный праздник отметили строители. В Белстате рассказали, номинальная начисленная средняя зарплата в сфере в прошлом месяце составила больше 4000 рублей. В строительстве сейчас трудятся 256 тысяч человек. Средний возраст работников почти 43 года. Мужчин в строительстве 87%. С начала года в Беларуси сдали более 1 600 000 квадратных метров жилья. В МЧС рассказали, сколько жилых домов пострадали в результате разрушительной стихии в ночь на пятницу. По уточненным данным, повреждены кровли 773 жилых домов и 78 сельхозобъектов. Всего сильный ветер, порывы которого достигали 29 метров в секунду, затронул жителей 123 населенных пунктов. Больше всего их в Минской области. Там повреждено почти 300 жилых домов. Половина уже восстановлены. На месте сразу же работали спасатели. Местные власти также максимально оперативно оказывают помощь людям. Послезавтра жители Европы смогут наблюдать одно из самых редких астрономических явлений – полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании, Исландии и Гренландии. В Беларуси явление тоже можно будет наблюдать, но Луна закроет солнечный диск частично. Начнется затмение в 20.06. Максимальная фаза наступит примерно в 20.30, а завершится затмение около 9 вечера. В наших широтах Луна закроет солнечный диск примерно на 20-30%. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,94, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.
2: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 29-31, в Гродно и Гомеле 26-28, в Витебске и в Могилеве 25-27 тепла, а в Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: правила 3 до 3 января 2029 года.
1: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ концертный зал Минск. Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала Минск, кассах города и на сайтах Ticket.pro.by и 24 афиши.by.
3: При поддержке душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Алекс

0: Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, у президента будет очень напряженный выездной график. Это саммит ШОС, БРИКС и мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС. Кроме мероприятий внешнеполитического характера, непосредственно запланированы визиты на уровне президентов, министров и руководителей парламентов зарубежных государств. По поручению президента в одном из соединений сил специальных операций стартовал сбор военнообязанных. Как сообщают Минобороны, до 60 суток они будут восстанавливать военно-профессиональные навыки, после чего примут участие в учебно-боевых мероприятиях. В соединении планируют сформировать стрелковый батальон, который затем отправят на полигон. Военнообязанные на сборах освежат свои знания, полученные еще на срочной службе, ознакомятся с новыми образцами оружия и техники. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Денисовской, Кижеватова, Домашевской, Тимирязева, на Маяковского, а также на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA 1000 в канадском Торонто. В 1/8 финала спортсменка уступила в трехсетовом поединке россиянке Екатерине Александровой, которая занимает 19 место в рейтинге WTA 6-7, 6-4, 4-6. Финальный поединок нынешних состязаний состоится 13 августа. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус – в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 29-31, в Гродно и Гомеле 26-28, в Витебске и в Могилеве 25-27 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
3: Реклама.
5: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
8: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
9: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
10: Je te montrerai le mystère.
11: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Золотовалютные резервы страны продолжают расти. Сейчас цифра больше 14 миллиардов долларов. За июль золотой запас вырос почти на 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Евразийский банк развития. По мнению аналитиков, этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом. В 28 районах Беларуси полностью запрещено посещение лесов. Ограничения установили в 33 районах страны, все они отмечены желтым цветом. В Минской области свободны для посещения лесные массивы в 11 районах. Вся информация оперативно обновляется на интерактивной карте на сайте Минлесхоза. В Беларуси обновили перечень специальностей, необходимых для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, по которым получили подготовку и подлежат первоначальному приему на воинский учет женщины. Как сообщает Белта, среди квалификаций ветфельдшер, фельдшер-акушер, помощник врача, медсестра, фельдшер-лаборант, фармацевт, врач, провизор и помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, а также медсестра-анестезист, рентгенолаборант, операционная медсестра и военный фельдшер. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная, зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новостям компании «Домино» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Домино» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Domino's Buy» по номеру 7717. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на «Сливки Buy». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 29-31, в Гродно и Гомеле 26-28, в Витебске и в Могилеве 25-27, тепла, в Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Проведение лотереи до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Артур, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятьвкамне.бай.
1: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.
4: Это лето. И любимая музыка.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Белорусы вновь могут отправиться в Катар. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. Но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. Пакетные туры уже доступны для бронирования. В октябре Белавия также планирует запустить рейсы в Бангкок. В Беларуси тестируют новую технологию ремонта дорог на трассе М4. Специалисты используют технологию вайтопинг. Суть метода, который активно применяют в США, поверх изношенного асфальтобетонного слоя укладывают новые бетонные. Таким образом, существующее покрытие используется в качестве прочного основания для нового дорожного полотна. Это повышает несущую способность дороги и подходит для участков с высокой интенсивностью движения. Сегодня последний день, когда можно пройти по залам главного корпуса Национального художественного музея в привычном виде. Уже завтра он закроется на реконструкцию. В честь этого музей проводит масштабную акцию, посвященную началу обновления. В полдень пройдет экскурсия по русской коллекции, а в 17:00 перформанс «Консервация воздуха главного корпуса». Организаторы предлагают принести с собой пустые банки, чтобы сохранить частичку атмосферы старого здания. Входные билеты сегодня выпустят с памятным дизайном. Музей уже открыт и будет работать до 19:00. Планета нагревается рекордными темпами. В Средиземном море у испанских Балеарских островов зафиксировали экстремальную температуру воды – плюс 33 градуса. Измерения проводили на глубине 3 метров. Обычно западная часть Средиземного моря сильнее всего прогревается в конце августа или начале сентября. По данным метеорологов, температура воды там сейчас более чем на 4 градуса выше нормы. Сильный и продолжительный прогрев угрожает морским экосистемам. Особенно уязвимы кораллы и другие обитатели морских глубин. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 29-31, в Гродно и Гомеле 26-28, в Витебске и в Могилеве 25-27, тепла, в Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
6: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Ага. Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
8: Ну, здравствуй, Питер.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Представляешь, вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Как передает Белт, Александр Лукашенко отметил, что очень ждал этой встречи и подчеркнул, что сторонам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями и настроениями. Белорусские аграрии намолотили более 6 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В разрезе областей лидирует Минская область с показателем 1 649 тысяч тонн, на втором месте Брестская, на третьем – Гродненская. Комитет госконтроля завтра и в среду проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. Можно будет сообщить о нарушениях или проблемах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 11-12 августа с 10 до 13.00 и с 14 до 17.00. Звонить можно по короткому номеру 191, либо направить информацию в чат-бот телеграм-канала КГК. 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился накануне. Гомель уступил Минску 0-1. С таким же счетом «Торпедо БелАЗ» проиграла брестскому «Динамо», а Витебск был сильнее Немана 1-0. Батэ и Барановичи сыграли в ничью 2-2. Новополоцкий «Нафтан» разгромил дзержинский «Арсенал» 3-0, а мозырская «Славия» с таким же счетом победила могилевский «Днепр». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 29-31, в Гродно и Гомеле 26-28, в Витебске и в Могилеве 25-27 тепла, в Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
5: Реклама.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Доброго дня!

0: it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Вы слушаете «Душевное радио». Говорят, понедельник – день непростой, нелегкий. Вообще, лучше бы его не было. Но если посмотреть на этот день с другой стороны, то понедельник – ведь это новый шанс изменить свою жизнь. Причем к лучшему. Ведь все самое глобальное, новое, интересное мы оставляем именно на понедельник. Вот начну бегать с утра. Когда? Нет, не в субботу. Вот именно в понедельник. Начну вести здоровый образ жизни. В понедельник. Запишусь в бассейн. Все в понедельник. Я очень надеюсь, что в этот понедельник в вашей жизни тоже наступает какой-то новый, интересный, а главное, приятный этап. Мы поддержим во всем. Мы — это «Душевное радио». Я Дмитрий Кустов. Здесь ближайшие несколько часов. Что же мы будем делать? Немножко поиграем. Конечно. Очень скоро расскажу вам про одну женщину, которая сделала больше 100 татуировок на теле, просто посмотрев один фильм. Ну и, конечно, музыка. Музыка летняя очень скоро здесь. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашей компании. У нас есть чат, чат «Душевного радио» в Телеграме. Туда можно отправить привет, поздравления, рассказать, как прошли ваши выходные. Ну или как начинается этот непростой понедельник. Вам большой привет. Вы слушаете «Душевное радио».
4: Душевное
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
7: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
9: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула-Бай.
10: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня понедельник, но не так уж все и плохо, да? Набрались сил на выходных, и суббота, и воскресенье, даже пятница вечер у нас были. Я думаю, накопились эти самые силы, ну, по крайней мере, на пару дней хватит. Тем более, сегодня, смотрите, уже скоро обеденное время, а там и вечер не за горами. Продолжим отдыхать рядом с семьей, можно фильм какой-нибудь себе выбрать. Но, кстати, с фильмами будьте осторожнее. Вот обещал вам рассказать одну историю. В детстве одна жительница Флориды посмотрела фильм «Челюсти», настолько напугалась, что боялась заходить в океан, уверенная, что акулы ее обязательно съедят. Ну вот, кстати, отец очень интересно поступил. Он отправил ее в библиотеку. Она прочитала об этих акулах, ну вот все, что было можно, и начала организовывать дайвинг-туры. То есть, представляете, это стало ее заработком. Но есть и интересная сторона истории. Не только она организовывала дайвинг-туры, еще начала превращать собственное тело в океан, делая все новые и новые татуировки с акулами. Кстати, недавно попала в Книгу рекордов Гиннесса. На ее теле красуется 106 рисунков этих хищниц. Они расположены от шеи до ступней. Ну а первой стала большая белая акула, отсылка к тому самому фильму «Челюсти», который когда-то заставил ее бояться океана. Вообще история очень напоминает фильм «Бэтмен», ну и вообще историю этого супергероя, да, он тоже ведь боялся летучих мышей, но страх свой поборол. Вы тоже не бойтесь, писать нам, у нас есть чат душевного радио в Телеграме. Мы принимаем привет, поздравления, какие-то поводы, ну и просто расскажите о том, как, из чего, что самое интересное, начинается ваш неделя. Может, с плохого настроения мы поможем, может, с хорошего мы поддержим. Пишите, отправляйте в чат душевного радио в Телеграме.
2: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLGAtlantM.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Это была дискотека «Авария» в эфире душевного радио. И мне кажется, очень актуальная для понедельника песня называется «Опа». Вот еще вчера ехали с дачного участка, солнышко светило, хорошо так было, приехали, поужинали, умылись, легли спать, и сегодня в 7 утра «Опа» и на работу. Но я надеюсь, справимся мы и с этим. С вами Душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время мы рядом. Но, как и обещал, немножко поиграем, разыграем кое-что вкусное и интересное. Сегодня разыгрываем набор чая «Такамори». Начнем неделю правильно, с неповторимыми вкусами чая «Такамория». Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Я подумал, ведь чай мы обычно пьем, вдвоем или втроем. Наверное, вдвоем. Вот с женой или с мужем на кухне, да, что-то еще вкусное берем. Но так ведь лучше, так приятнее. Можно еще и поговорить о чем-то. Вот я и предлагаю сегодня в эфире найти группу, которая называется «Чай вдвоем». Не имеет значения, какая там будет звучать песня. Главное — это группа, этот дуэт, который называется «Чай вдвоем». Вот если найдете в чат душевного радио, в Телеграме, отправьте плюсик. Первый, кто отправит этот самый плюсик, как только услышит группу «Чай вдвоем» в нашем эфире, получит набор чая «Такамори». Поэтому желаю вам удачи. Следите за эфиром, это очень важно. Ну и, конечно, вступайте в наш чат, чат душевного радио в Телеграме. Ну и туда же привет, поздравления. Вот Кирилл пишет: «Моя неделя началась с того, что проснулся раньше соседских петухов, я так понимаю, да, разбудил всех бензиновым триммером, потому что днем в жару тяжело косить. Так что привет всем в поселок Новый Мир Ветковского района от Кирилла. Потерпеть немного, еще пару дней я все выкашу под душевное радио». Кирилл, на самом деле вот в таком не признаются, потому что эти газонокосильщики с утра в понедельник, это, конечно, боль. Ну, хорошо, вы хоть не ночью решили это делать, потому что ночью ведь тоже жары нет.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное — это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа Балаган Лимитед и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Понедельник продолжается. Вряд ли его можно назвать идеальным днем, но все-таки хотелось еще немножко отдохнуть. Вливаемся в работу. Но я знаю, что может сделать ваш день идеальным. Конечно же, хороший завтрак. Ну, например, глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите все это чудо в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну вот, если найдете на полке такое чудо, сфотографируйте и покажите в сторис Инстаграм, ну или пришлите вот прямо сейчас в телеграм-чат душевного радио с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Ничего сложного, просто сфоткали, отправили в телеграм-чат душевного радио. Ну, хэштег не забудьте указать. Ну и желательно, чтобы ваши фото были актуальными, не то, что там полгода назад было. Вот сегодня в обеденное время, ну или после работы, забегите, посмотрите, сфотографируйте. Слушайте, ну и подарок классный вам будет. Так что желаем удачи. Еще в чат душевного радио можно отправлять привет, поводы, поздравления. Ну вот, кстати, Руслан справился с этим. Добрый день, дорогое радио. Хочу передать привет в Гродно Марченко Сергею, Альберту, Виктору, Сергею Лису и всем, кто рядом. Душевный, прохладный привет. Терпение, спокойствие – это от Руслана Борза. Вам привет тоже большой. Присоединяйтесь. Привет, поводы, поздравления. Хорошее настроение. Ну и напомню, что сегодня мы ищем группу «Чай вдвоем» в эфире и разыгрываем набор чая «Такамори». Нашли группу «Чай вдвоем», плюсик в чат наш отправляйте.
2: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Представляешь, вчера был в бутик авто.
5: И что?
4: Сегодня приехал снова, совсем другие авто.
5: Уже?
4: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
6: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
7: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
8: Танцуют все!

0: Гомес в эфире душевного радио. Love you like a love song. Дальше здесь музыкальные летние хиты. Еще обновим новостную ленту уже совсем скоро. Услышим прогноз погоды. Ну и, кстати, кое-что интересное вам тоже расскажу. Одна женщина из России вырастила какой-то колоссальный кабачок. Рекорд даже поставила. Но вот все очень-очень скоро. Вы слушаете душевное радио. Вам желаем удачного дня.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент встретился с председателем Российской Компартии, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Как сообщает Белт, Александру Лукашенко вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальные дипломы, почетный нагрудный знак. Награду возродили в 2017 году. За эти годы ее лауреатами стали 45 номинантов. Белорусскому лидеру премию присудили в 2024 году за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Очередь транспорта в Польшу за выходные выросла на 800 машин и достигла 2200. Наибольшее число грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Кукурыки. Легковых авто перед Тиреспольем 960 единиц. При этом автобусов в очереди пока нет. Военнослужащие сил спецоперации отправились в Китай для участия в совместном белорусско-китайском тактическом учении «Стремительный орел». Как сообщили в Министерстве обороны, маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск армии Китая в провинции Хубэй до 24 августа. Учение будет состоять из нескольких этапов. Тематика – совместная тактическая операция в городских условиях. Во время маневров военные совершат парашютные прыжки, поработают с беспилотниками, освоят совместную сборку ВПЛА, выполнят различные виды стрельб, тренируются в городском и промышленном альпинизме. Послезавтра жители Европы смогут наблюдать одно из самых редких астрономических явлений – полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании, Исландии и Гренландии. В Беларуси явление тоже можно будет наблюдать, но Луна закроет солнечный диск частично. Начнется затмение в 20.06, максимальная фаза наступит примерно в 20.30, а завершится затмение около 9 вечера. В наших широтах Луна закроет солнечный диск примерно на 20-30%. К новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки-Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 62 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 29-31, в Гродно и Гомеле 26-28, в Витебске и в Могилеве 25-27, в Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Реклама.
5: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
6: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Доброго

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио, вот я и вернулся. Меня зовут Дмитрий Кустов. Сегодня у нас понедельник, 10 августа. Кстати, отмечается день попутного ветра. Вот хочется пожелать вам, чтобы этот самый ветер помогал мчаться к целям быстрее, чем вы планируете. Ну а если сегодня никаких целей нет, ну тем более понедельник, то хотя бы побыстрее вы мчались на обед. Тем более время-то обеденное, 13 часов и 14 минут. Ну а Душевное радио желает вам не только приятного аппетита, но и самого легкого дня и прекрасного начала очередной недели. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие несколько часов проведем вместе с вами. У нас тут, кстати, розыгрыш чая Такамори продолжается. Ищем в эфире группу «Чай вдвоем». Да, ну и до этого вступаем в чат Душевного радио в Телеграме. Если найдете группу «Чай вдвоем» в нашем эфире, первым отправляйте плюсик в этот самый чат. Ну и туда же привет, поздравления, да, чтобы так не грустили, не скучали, не просто музыку слушали, ну и так немножко общались. Добрый день, Дмитрий, пишет Татьяна. Легких рабочих дней. К сожалению, отпуск закончился. С новыми силами к новым совершениям. Также хочу передать горячий привет и поздравления с днем рождения Светлане Бурба. С крепкого здоровья, семейного благополучия, женского счастья и любви. Поздравляю Таня, Лешка и муж Дмитрий. Татьяна, ну вы знаете, вот мы, во-первых, присоединяемся к этому поздравлению. Во-вторых, ну вы же неплохо отпуск провели-то. И у нас побывали. Как мы с вами душевно тут пообщались в студии, помните? Екатерина пишет: «Добрый день, Дмитрий. Коллектив магазина «Соседи» на Лещинского 1 поздравляет замечательную, душевную девушку-администратора Веронику с днем рождения. Желаем удачи, позитивного настроения, большой любви, чтобы в жизни все было на ура. Любим и крепко обнимаем». Вот, кстати, если вы сегодня где-то рядом с этой улицей будете, загляните в «Соседи». Ну, спросите, кто тут у вас администратор Вероника. Вот можете у них и купить что-то, и заодно Веронику поздравить с праздником. Мы присоединяемся, вы тоже присоединяйтесь. Привет, поздравления, все отправляйте в чат Душевного радио в Телеграме. Ну и очень скоро расскажу вам, как там одна женщина вырастила кабачок. Огромный-огромный. Где-то в России это произошло. Очень скоро в эфире.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Сегодня 10 августа. Лето продолжается, как и наш с вами любимый дачный сезон. Мне кажется, у каждого из нас, да, есть какие-то рекорды овощные или фруктовые по итогам сезона. Ну, кто-то огурец большой вырастил, кто-то яблоко там одно на 2 килограмма. Вот одна женщина из Ленобласти, я думаю, это где-то около Петербурга, вырастила гигантский кабачок весом 43 килограмма. Но, кстати, до рекорда России Марине, именно так ее зовут, не хватило всего нескольких килограммов. Но, кстати, она останавливаться на этом не собирается. Говорит, уже в следующем сезоне намерена вырастить нового гиганта и побить рекорд. Слушайте, вот как это, интересно, у них в семье происходит? Муж приходит с работы домой, говорит, вот хорошо бы какой-то рагу или овощей потушить. Она говорит, тебе с кабачком или без? Он говорит, ну с кабачком. Ну и вот все, месяц он ест это рагу. Говорит, не могу больше. Она такая, так вот половину только съели. Еще теща приезжала, треть взяла. Еще сосед забегал, пару килограммов оттяпал. Ну, такой кабачок, конечно, полгода можно есть. И ничего не скажешь, уже порезали, испортится же. Вам хорошего дня. Расскажите, кстати, о своих рекордах. Может, у вас на даче что-то выросло, ну, такое прям огромное-огромное. Вот чем вы можете поделиться с нашим чатом, чатом Душевного радио в Телеграме, туда отправляйте. Ну, туда же приветы и поздравления. Вот Алена пишет. Доброго дня. Сегодня нашему папе и дедушке Войтишкину Александру Дмитриевичу 18 лет и 50 годиков. Здоровья! Оставаться таким же активным, веселым и оптимистом по жизни. Мы его любим, ценим и уважаем. Дети, внуки Аня, Саня и Надюша, а также сваты из Могилева. Присоединяемся. Самое главное, Александр Дмитриевич, крепкого-крепкого здоровья. Вот всегда моя мама говорила, будет здоровье, будет все. Вот этого здоровья вам и желаем. Давайте слушать музыку. Ну а вы присоединяйтесь. Ваш привет, поздравления. Все в чат Душевного радио. Ну и еще, очень быстро напомню, сегодня разыгрываем набор чая Такамори. Ищем в эфире группу «Чай вдвоем». Прямо сейчас вступите в наш чат, в чат Душевного радио в Телеграме. Как только группу найдете, плюсик отправьте. I'm a

ЕМОЛ – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн «Рагекс» всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ох, но все-таки есть что-то в этой песне, что-то трогательное такое. «Сынок» — это была группа «Чай вдвоем». Да, вы почувствовали это. Сегодня именно этих ребят мы искали в эфире. Давайте подведем итоги уже прошедшего конкурса. Я напомню, что можно начать неделю правильно, с неповторимыми вкусами чая «Такамори». Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Сегодня разыгрывали набор чая «Такамори». Ну и достался он, как я и обещал, первому, кто отправит плюсик в чат душевного радио, как только услышит группу «Чай вдвоем». Не так важна была песня. Главное, вот мы искали эту группу. Борисевич Андрей, я вас искренне поздравляю. Вы сегодня оказались первым. Я вам в Телеграме все написал, все пояснил, как и где вы сможете забрать набор этого вкуснейшего чая. Ну и участвуйте еще. И всем спасибо большое за очень активное участие. Андрею мы желаем приятного чаепития. Ну, на будущее заезжайте к нам за чаем. Ну а пока, напомню, продолжается общение в нашем чате, чате душевного радио в Телеграме. Там можно поделиться приветом, поздравлением, ну или своим хорошим настроением. Сергей пишет: поздравляю дорогого друга Кашуру Алексея Вячеславовича с прошедшим днем строителя. Поздравляют коллеги по цеху Казаков и Синявский. Да, с прошедшим праздником тоже поздравляем. Привет, поздравления пишите, отправляйте в чат душевного радио. Я почитаю.
2: Реклама.
3: Кліч Палесся запрашає на свято у самы загадкавы регіён Беларусі. 15 жніўня у Петрыкаўскім районе пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», но это была Мадонна и один из ее главных хитов «Material Girl». Кстати, после релиза этой песни пресса намертво закрепила за певицей это прозвище. Так и называли ее «Материальная девчонка», но, кстати, сама певица не раз признавалась, что даже пожалела записи этой песни, так как в жизни никогда не была зациклена на деньгах и роскоши. Но песня-то классная, поэтому жалеть особо не о чем. Дальше в нашем эфире летняя музыка, ну еще примерно через 8 минут здесь Дарья Утюжникова, и вернулась она из отпуска, посвежевшая, отдохнувшая, ну и, кстати, с новостями вас познакомит, еще расскажет о погоде. Ну а мы очень-очень скоро продолжим с вами общение, кое-что интересное расскажу, а именно про одну натуральную добавку, которая станет, ну, скажем так, полезной альтернативой сахара в чае. Да, вот что можно вместо сахара добавить в чай? И вкусно, и очень-очень полезно. Все это в ближайшее время. Ну, а пока вам желаем легкого понедельника и приятного аппетита.
2: Реклама.
3: Представляешь, вчера был в бутик авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым, передает Билд. А Геннадий Зюганов обратил внимание, что недавно побывал в Орловской области, где в том числе посетил поля, засеянные сортом пшеницы «Зюгановка». Этот сорт отличается очень высокой урожайностью. По словам Геннадия Зюганова, в Брестской области этим сортом пшеницы уже засеяно 500 гектаров. Он просил руководителя региона не говорить об этом главе государства, а хотел рассказать лично при встрече. В Беларуси с начала года отремонтировали 1260 километров республиканских дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Кроме того, ликвидировано более 206 тысяч квадратных метров ямочности и нанесено более 33,5 тысяч километров линий горизонтальной дорожной разметки. Минск украсили более 1 200 000 цветочных растений с начала года. Столичные клумбы украшают множество декоративных культур, среди которых лилейники, гортензии, бегонии и герани. Особое место в оформлении занял шалфей дубравный. Кроме того, на улицах появляется больше кустовых роз. В этом сезоне в городе планируют высадить около 50 тысяч таких декоративных кустов, что в 3 раза превышает показатели прошлых лет. Лего выпустит новый набор по Гарри Поттеру. К 25-летию серии о Гарри Поттере Лего готовит грандиозный подарок фанатам. Набор Министерства магии, коллекционное издание. Модель высотой 51 см и шириной 35 см состоит из 3400 деталей. Разделена на 3 уровня и воссоздает локации из фильмов «Орден Феникса. Дары смерти». В наборе 14 мини-фигурок. Релиз 1 сентября. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,62.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, в стране сегодня переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 11 до 17 тепла, днем до 29 с плюсом. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Как сказал один мой друг, в понедельник на работе я занимаюсь самым важным делом – создаю видимость работы. Уж не знаю, как проходит у вас первый рабочий день, но я думаю, вкусно поели. Да, обеденное время прошло, сейчас нужно задуматься о десерте, что-нибудь вкусное взять, не знаю, чаю себе заварить. Вот, кстати, ближайшие минут 7-8 расскажу вам о натуральной добавке, которая станет полезной альтернативой сахару в чае. Но вот интересно будет послушать это, если хочется, чтобы, знаете, вы пили чай не только вкусно, но и с пользой. Все в ближайшее время. Ну а пока здравствуйте, доброго дня. Меня зовут Дмитрий Кустов. Вы слушаете душевное радио. Ближайшие минут 50 мы с вами слушаем летние хиты, делимся хорошим настроением. Ну и, кстати, не забываем про чат душевного радио в Телеграме. Туда можно отправить привет, можно поздравить нужного человека с прекрасным поводом, ну или просто поделиться тем, как вы встречаете очередную трудовую неделю. В хорошем ли настроении? В ужасном, может, но тоже делитесь, мы вас подбодрим, это точно. Ну и привет, поздравления, все принимает чат душевного радио в Телеграме. Вам доброго дня!

0: реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Кому-то, кто опоздал с обедом, желаем приятного аппетита. Остальным приятного чаепития. Ну и что-нибудь вкусненькое возьмите себе, как десерт. Я думаю, очень даже неплохо вам будет. Кстати, по поводу чая. Вот буквально сегодня диетологи назвали натуральную добавку, которая станет полезной альтернативой сахару в чае. Вот если ваш обычный утренний или обеденный, или даже вечерний чай вместо вредного столового сахара добавить горсть сушеных яблок, он станет не только вкусным, но и, кстати говоря, очень-очень полезным напитком. Простой прием, ну абсолютно простой, который разнообразит рацион, поможет получить из традиционного напитка максимум пользы. Вы спросите, как это делать, сколько туда добавлять и чего? Вот я вам скажу, при заваривании привычного вам чая добавьте в чайник 5-7, максимум 8 долек сушеных яблок. Залейте горячей водой примерно 90 градусов, ну и дайте настояться до 10 минут. Кстати, можно туда добавить шиповника, корицы или гвоздики. Это так вкусно звучит. Слушайте, пойду я себе попробую такой чай заварить. Вы пока музыку слушайте, ну и приветы отправляйте. Поздравления тоже. Все это можно отправить. Отправляйте в чат душевного радио в Телеграме, ищите нас, вступайте, ну и делитесь чем-то приятным. Может и неприятным, мы вас подбодрим, поддержим, не сомневайтесь.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, какое самое любимое занятие в понедельник? Это уже начинать планировать вторник. Почему? Ну, потому что как-то мы пытаемся чисто психологически отключиться от того, что стартовала новая рабочая неделя. Это первый день, и все тяжело, вот так нелегко. Даже вот обед не идет. Ну, кстати, если вы уже планируете вторник и думаете, чего же съесть на завтрак, расскажу вам, что делает этот самый завтрак идеальным. Глазунья под любимые хиты. Коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите это чудо в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Вы спросите, а что же делать? Вот пришли мы в этот магазин, нашли на полке. Ну так сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграме или присылайте нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Вы спросите, когда отправлять? Ну вот как только сфотографируете, тут же отправляйте. Вы что, такой ценный подарок вас ждет? Так что ждем вас в телеграм-чате душевного радио. Ну и, конечно, отмечайте нас в своем инстаграме. Ну а мы продолжаем слушать классную музыку и желать вам самого легкого и лучшего дня.
0: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Понедельник продолжается, не покладая рук. Мы с вами сегодня работаем, учимся. Я уж не знаю, что-то планируем. Но вот, кстати, тем временем в США отмечается День лени. Представляете? Вот нам бы тоже хорошо такой праздник. Причем было бы шикарно, если бы он, вот как и сегодня, выпадал все-таки на будний день, а не на выходной. Еще желательно, чтобы был официальным. Вот сидите вы на работе, ну лениво все. Ну вот не хочется ничего делать. Хочется найти какой-то денек, взять что-то вкусное, не знаю, соку выпить, я не знаю, чем-то закусить вкусным. И начальник ничего сказать не может, потому что официальный день лени, представляете? Кстати, можно дальше пойти, даже в такой праздник можно и на работу не ходить. Ладно, помечтали, давайте возвращаться к работе. Да, понедельник продолжается, еще несколько часов надо поработать, ну и вечер будет очень-очень скоро. Кстати, есть еще время, ну буквально минутка, расскажите мне, как проходит ваш понедельник, кому, может быть, полетит ваш привет или поздравление, возможно, с каким-то праздником. Все это и даже больше можно оставить в чате Душевного радио в Телеграме. Ищите, вступайте, пишите, я почитаю.
2: Вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Pet Shop Boys в эфире душевного радио Always on my mind. Ну что, оставляю вас в очень уютной и красивой такой компании Дарьи Утюжниковой. Познакомит нас с вами очень скоро с самыми свежими, интересными новостями к данному часу. Еще расскажет о погоде. Ну а меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами услышимся завтра в 12 часов. Кстати, завтра же к нам в гости придет Александр Дулин, это создатель, основатель, продюсер проекта Imperial Orchestra, так что ни в коем случае не пропустить, я думаю, будет интересно, но вот завтра мы с вами и услышимся. Легкого начала недели, солнца вам, и до завтра, пока.
1: Душевное радио. Слушай с

0: время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Президент встретился с председателем Российской Компартии, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Как сообщает Билд, Александру Лукашенко вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальный диплом и почетный нагрудный знак. Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. В Беларуси удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли и приумножали. Вот это делает вам честь, отметил Геннадий Зюганов, обращаясь к главе белорусского государства. В Беларусь с начала года посетили более 146 тысяч иностранцев без виз. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжали из соседних Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без виза нашу страну посетили 1 404 595 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что глава государства продлил без виз для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. В МЧС призывают белорусов выбирать только официально разрешенные пляжи, дно которых обследовано и очищено, а на берегу дежурят спасатели. Добавлю, для того, чтобы себя обезопасить, рекомендовано входить в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Кроме того, дети всегда должны находиться под пристальным присмотром. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, 10 юаней 4 рублей 41 копейка, 100 российских 3,62.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 11 до 17 тепла, днем до 29 с плюсом. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра пройдут дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.

0: Быстрее до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио. Доброе.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Мол, это не только полотенце-бумажное Папия 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: Самым важным к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПР и в специальный диплом и почетный нагрудный знак главе государства вручил сегодня председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме России Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце независимости, передает Белта. Руководитель ЦК КПРФ обратил внимание, что побывал во многих странах мира, и ему есть с чем сравнивать достижения Беларуси, которые, по его словам, признаются даже недружественными государствами. Белорусский опыт очень востребован, особенно это касается патриотического воспитания молодежи и развития машиностроительного комплекса. Национальная авиакомпания Таджикистана Saman Air начнет выполнять регулярные рейсы между Душанбе и Минском с 29 августа. Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю по субботам. Отмечается, что его запуск нацелен на укрепление транспортных связей между государствами, а также на упрощение поездок граждан, развитие экономического, торгового и туристического сотрудничества. За прошедшие сутки в белорусскую милицию поступило около сотни заявлений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников УВД и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний удалось предотвратить. Вместе с тем зарегистрировано два преступления, заблокирован один фишинговый интернет-ресурс, а также возможность платежей в адрес 8 иностранных реквизитов аферистов. Российские ученые запатентовали способ приготовления кваса на творожной сыворотке. В состав напитка входит сыворотка от производства творога, натуральные загустители из морских водорослей, дрожжи, жимолость и сок антинидии. Как указано в документе, изобретение повышает пищевую ценность, придает квасу пробиотические свойства и улучшает вкус и аромат. И к новостям компании. В Domino's скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии Domino's или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,62.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 11 до 17 тепла, днем до 29 с плюсом. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гумеле и Могилеве 23-25, в Минске завтра плюс 23, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Представляешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,1%.

0: 0,01% от банков-партнеров.
1: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым, передает Билта. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Белорусские десантники отправились в Китай для участия в учениях «Стремительный Орел-2026», сообщили в Минобороны Беларуси. Совместные белорусско-китайские тактические учения будут включать в себя парашютные прыжки, работу с дронами и противодействие им, а также освоение совместной сборки беспилотников, различные виды стрельб, городской и промышленный альпинизм. 1 сентября в столичные школы и гимназии придут около 217 тысяч ребят, из них около 18 тысяч первоклассники. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Сейчас в учреждениях образования финишный этап подготовки к новому учебному году. В настоящее время паспорта готовности получили 216 учреждений образования. Еще в 30 оформляются все необходимые документы. Паспорта должны быть получены до конца этой недели. Из бюджета города на капитальный ремонт школ к новому учебному году выделено около 70 миллионов рублей. Белорусские школьники завоевали 2 медали на Олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане. Национальная команда Беларуси впервые приняла участие в этом престижном мировом состязании и завоевала серебряную и бронзовую медали. Интенсивная подготовка к Олимпиаде стартовала заблаговременно. В процесс включились ведущие преподаватели факультета прикладной математики и информатики, а также талантливые студенты. Коллектив организовал ряд 2-недельных циклов – от очных занятий в Национальном детском технопарке до дистанционного обучения. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку – 2 рубля 94 копейки, евро – 3,39 рублей, 10 юаней – 4 рубля и 41 копейка, 100 российских – 3,62.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Пройдут небольшие дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 11 до 17 тепла, днем до 29 с плюсом. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24. А в Минске завтра пройдут дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белка промокод, BumbleBet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в BumbleBet. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на BumbleBet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
7: I'll be back.
8: Каждый будний день с 17 до 18.00.
6: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэп.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: ваше благородие, госпожа Разлука. Мы с тобой родня давно, вот какая штука, какая штука, какая штука.
1: Ты что, не слыхал про Верещагина? Петруха!

0: голос русского шансона. Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: Дизайнер. Легкий выбор сложных товаров.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
0: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Сатурн.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Председатель Центрального комитета Компартии России и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов поделился с журналистами подробностями встречи с главой белорусского государства, передает Белта. Встреча продолжалась практически 2 часа, обсудили все насущные проблемы. В числе наиболее актуальных и острых вопросов лидер КПРФ назвал военные действия, экологическую обстановку и неуправляемый искусственный интеллект. «Мы обсуждали прежде всего то, что касается мира на нашей земле», отметил Геннадий Зюганов. В связи с ограничениями на использование воздушного пространства Российской Федерации, Белавия вносит изменения в план полетов. Для обеспечения безопасности воздушные суда облетают закрытые зоны, на отдельных направлениях осуществляются технические посадки для дозаправки. Эти меры сказываются на полетной программе в целом и влекут за собой как задержки, так и корректировки в расписании. В пресс-службе Белавия рекомендуют в ближайшие дни проверять актуальный статус рейса на сайте авиакомпании. Около 1000 молодых специалистов приступят к работе в столичной системе образования в этом году. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. На свои рабочие места они выйдут 15 августа, а 18 и 19 августа в Минске впервые для нашего образовательного сообщества пройдет открытый диалог с молодыми специалистами-учителями, которые 1 сентября переступят порог школы и своих классов. Им расскажут о системе столичного образования и ее особенностях. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских 3,62.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
6: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 11 до 17 тепла, днем до 29 с плюсом. В Витебске и Грудно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24. В Минске завтра пройдут дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Гнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради Бога.
1: Оставьте, пережить.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Президент встретился с председателем российской компартии и руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Как сообщает Билд, Александру Лукашенко вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальный диплом и почетный нагрудный знак. Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. В Беларуси удвоили свой советский потенциал. Ваши достижения в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли и умножали. Вот это делает вам честь, отметил Геннадий Зюганов, обращаясь к главе белорусского государства. В Беларуси с начала года отремонтировали 1260 километров республиканских дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Кроме того, ликвидировано более 206 тысяч квадратных метров ямочности и нанесено более 33,5 тысяч километров линии горизонтальной дорожной разметки. Комитет госконтроля завтра и в среду проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. Можно будет сообщить о нарушениях при проблемах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать 11-12 августа с 10 до 13.00 и с 14 до 17.00. Звонить можно по короткому номеру 191. Лего выпустит новый набор по Гарри Поттеру. К 25-летию серии о Гарри Поттере Лего готовит грандиозный подарок фанатам. Набор Министерства магии «Коллекционное издание». Модель высотой 51 сантиметр и шириной 35 сантиметров состоит из 3400 деталей. Разделена на три уровня и воссоздает локации из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В наборе 14 мини-фигурок. Релиз 1 сентября. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,62.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 11 до 17 тепла, днем до 29 с плюсом. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24. В Минске завтра плюс 23, пройдут дожди. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Реклама «Игра удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Аня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

ਕਰੋ।

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

пусть пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя. Пусть пройдет дождь, и ты вернешься вновь. Но будет все не так, все смоет дождь. Он смоет не печали и беду.

0: Dave Tapp, David Day. It only works with you and me.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.